и никто не воспешит на помощь и не сбави, тому препадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною.

нашего, патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира, и за Богу любивого епископа нашего Миколу, чесне пресвітерство у Христі.